Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных младича.

Questa no, no, no. Я слышал, вот по нормальному. Я слышал, нормально. Едино так зовка чисто так. Я слышал, нормально.

Ой, нам из-за 2 эсэура радио комбинат. Да нати, боли посу, нити заинат. Стрико скупля старо ворже, под теретом кичма стене. О, ну макши посу, нема поверенья.